0: 車線504コンタクト東京レーダー
1: 120.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
0: United 19-63 maintain Haribo 250.
1: United maintain flight level 250, United 196. Yeah, flight level 250, confirm route test November for United 196.
0: Affirmative. Air Beach 528, clear HVX to Gemini.
2: Strength Gemini, Air Beach 528.
3: Descent 7000 by Copenhagen.
2: Descent 7000 by Copenhagen, 2125.